слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: 4 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, восточный ветер в начале месяца к скорой сухой погоде. Западный – к дождям и сырости. Северный – к стуже. По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 октября, в Волхове переменная облачность. Возможен дождь днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 3 минуты. Слабая магнитная буря.

слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: 5 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, восточный ветер в начале месяца к скорой сухой погоде. Западный – к дождям и сырости. Северный – к стуже. По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 октября, в Волхове переменная облачность. Возможен дождь днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 3 минуты. Слабая магнитная буря.
0: ЛФМ. Ленинградский прием.

слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Время новостей на ВФМ. В студии Валентина Новикова. Газовики Ленинградской области завершили подготовку к зиме. Специалисты проверили более 130 километров газопроводов, отремонтировали свыше 1000 шкафов регулировки подачи газа. Также газовики привели в порядок 7000 защитных крышек на газопроводах и более 34 тысяч устройств для перекрытия подачи голубого топлива. Восстановили 18 тысяч указателей, по которым можно определить расположение газовых сетей. Проверили систему пожарной безопасности на случай аварии, подготовили запас необходимых материалов. Благодаря принятым мерам вероятность неполадок и сбоев в работе сетей сведена к минимуму. В Приозерском районе тестируют новую систему вывоза отходов. С середины лета здесь реализуют пилотный проект, запущенный по инициативе.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Так говоришь, я красивый?
3: Очень красивый.
2: Ну, а вот так красивый?
3: И так красивый.
2: Ну-ка, погоди, а вот здесь вот я отойду. Ну, а вот здесь я красивый?
3: И там тоже красивый. Ну, товарищ лейтенант, ну отдайте права, ну мне же ехать надо.
4: Народные байки.
0: Реклама.
5: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
6: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22-633-8-911-007-0760.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Мудрость — это не морщины, а изменения.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Не ходите, девки, замуж, не хвалите бабью жизнь. Соберешься на гулянку, муж командует, ложись!
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1990 год. Паспорт.
7: Камера. Мотор.
8: Боря, ты что, оглох?
9: Борух я, Борух, пошли, понял? Пошли.
8: Деньги давай, Борух. Мне в Тбилиси надо позвонить.
10: Босс, что ты к нам привязался? Что ты нас как компрометируешь? Уже весь Израиль знает, что ты КГБшник.
9: Да?
8: Эй, прохиндей. Ладно, я агент КГБ.
9: Но почему наш комитет должен в ресторане за тебя платить? Ты что, работаешь на нас, а?
10: Дай ему 20 шекелей, пусть он подавится.
3: VFM.

0: 7 часов утра.
1: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Время новостей на VFM. В студии Валентина Новикова. Газовики Ленинградской области завершили подготовку к зиме. Специалисты проверили более 130 километров газопроводов, отремонтировали свыше 1000 шкафов регулировки подачи газа. Также газовики привели в порядок 7000 защитных крышек на газопроводах и более 34 тысяч устройств для перекрытия подачи голубого топлива. Восстановили 18 тысяч указателей, по которым можно определить расположение газовых сетей. Проверили систему пожарной безопасности на случай аварии, подготовили запас необходимых материалов. Благодаря принятым мерам вероятность неполадок и сбоев в работе сетей сведена к минимуму. В Приозерском районе тестируют новую систему вывоза отходов. С середины лета здесь реализуют пилотный проект, запущенный по инициативе губернатора Александра Дрозденко. Его суть в том, что региональный оператор отвечает не только за вывоз отходов из контейнеров, но и за мусор рядом с площадками. Причем компания сначала организует вывоз, а затем разбирается, кто должен оплатить эту работу. Эксперимент признали успешным, жалоб на мусор в районе практически нет. Сейчас решается вопрос о распространении такого опыта на другие муниципалитеты региона. Представители районной администрации побывали в Новой Ладоге. Первым делом проверили ход ремонта участка тепловой магистрали в микрорайоне В на улице Ленинградской. Эти работы являются важным этапом подготовки к осенне-зимнему периоду. Затем главы проконтролировали процесс строительства футбольного поля на улице Суворова. Работы идут по проекту развития физической культуры и массового спорта и должны завершиться до 20 ноября. Осмотрели и будущую прогулочную зону на берегу Волхова. Здесь появится территория отдыха в рамках проекта развития туризма. Он предусматривает обустройство террас, смотровой площадки, размещение шезлонгов, установку современного освещения, новых арт-объектов и монтаж памятника Николаю Чудотворцу. Районный конкурс операторов машинного доения в 35-й раз прошел в Волховском районе. Участники продемонстрировали знания правил эксплуатации оборудования и технологии доения, ветеринарно-санитарных норм и требований техники безопасности. За победу боролись 7 специалистов. В итоге первое место досталось сотруднице предприятия «Заречье» Елене Манановой. На второй позиции ее коллега Атажон Эгамурдов. На третьей Мария Большакова из хозяйства «Волхов». Победительница представит наш район на областном конкурсе в следующем году. В Доме культуры «Железнодорожник» прошел праздник «Рябиновый вальс», посвященный Дню пожилого человека. Мероприятие организовал Совет ветеранов города Волхова. Глава администрации района Александр Сафонов вручил благодарственные письма депутата Госдумы Сергея Петрова тем, кто ведет активный образ жизни, добивается успеха в творческой, спортивной и общественной деятельности. Награды получили семейные пары, отметившие юбилеи совместной жизни. Так Сергей и Надежда Лебедева недавно отпраздновали золотую свадьбу, а Николай и Валентина Лютиковы – бриллиантовую. Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
3: Куда ветер дует?
4: Прогноз погоды.
5: По народным приметам, восточный ветер в начале месяца к скорой сухой погоде. Западный – к дождям и сырости. Северный – к стуже. По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 октября, в Волхове переменная облачность. Возможен дождь днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер западный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 3 минуты. Слабая магнитная буря.
1: ФМ Радио. На Ленинградской волне. Гороскоп. На ВФМ.
6: Ваш ежедневный гороскоп.
0: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды во вторник.
6: Овен.
0: Сегодня овнам нужно постараться четче доносить мысли до собеседника. Есть вероятность, что вы будете неправильно поняты.
6: Телец.
0: Аналогичная ситуация сегодня ждет и тельцов. Лучше повторите несколько раз, чтобы убедиться, что вас правильно поняли.
6: Близнецы.
0: Близнецы сегодня будут находиться в растерянных чувствах. Вы будете не понимать, что вы вообще здесь делаете. Не переживайте, потом поймете.
6: Рак.
0: Раки сегодня сумеют найти подход к любому собеседнику. Ладить вы будете и с бесполезными вещами, которым найдете применение.
6: Лев.
0: Сегодня львам придется раскрашивать скучный мир яркими красками. Сходите в гости или пригласите людей к себе домой.
6: Дева.
0: Девы сегодня найдут что-то забытое. Это может быть какая-нибудь вещь или даже старые чувства. Но не будем исключать возможность найти что-то ценное.
6: Весы.
0: Весам сегодня бесполезно заниматься домом. Постарайтесь найти повод уклониться от домашних хлопот.
6: Скорпион.
0: Скорпионов сегодня будет привлекать водная стихия. Будьте осторожны.
6: Стрелец.
0: Сегодня главным врагом стрельцов станет скука. Поборите ее, иначе она станет причиной неприятностей.
6: Козерог.
0: Козероги сегодня заразятся эгоцентризмом. Ваше неуважение к окружающим людям причинит вам в будущем массу неудобств.
6: Водолей.
0: Водолеям сегодня придется принять непростое решение, связанное с личной жизнью. Сделанный выбор удивит даже вас самих.
6: Рыбы.
0: Рыбам сегодня нужно оттянуться как следует. Потратьте свободное время так, чтобы потом не жалеть о бесцельном валянии на диване. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
6: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
1: Твой регион.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Парень знакомится с родителями будущей невесты. И папа предлагает. Ну что, Толя, выпьете что-нибудь?
3: Ой, спасибо, простите, вы знаете, я не пью.
2: Да? Скучно вам будет с Анечкой-то.
4: Народные байки.
0: Реклама. Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
5: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов. Бульвар Чайковского. Дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Разные мысли. Деньги портят людей. Так что у нас в основном народ хороший. Разные мысли.
7: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень.

слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: привезла нам народные частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактики в санатории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1968 год. Золотой теленок.
8: Камера, мотор.
9: Паниковского убьют! Паниковского убьют же!
10: Уже? Что-то очень быстро.
9: Ведь Паниковского убьют!
10: Что вы орете, как белый медведь в теплую погоду? Давно бьют?
9: Около 5 минут бьют.
10: Ну, так бы и сказали. Вздорный старик. Пошли полюбуемся, подробности по дороге.
11: Разрешите, мужчины! Мадам, у вас там ребенок плачет в автобусе. Пропустите эксперта. Отойди, тунеядец. Этот? Спокойно, товарищи! Одернем нарушителей. Попрошу всех свидетелей записать адреса и фамилии. Кто свидетели? Вы свидетель? Попрошу граждан и свидетелей. Записываем адреса, фамилии, служебные и домашние телефоны.

0: 8 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Время новостей на VFM. В студии Валентина Новикова. Газовики Ленинградской области завершили подготовку к зиме. Специалисты проверили более 130 километров газопроводов, отремонтировали свыше 1000 шкафов регулировки подачи газа. Также газовики привели в порядок 7000 защитных крышек на газопроводах и более 34000 устройств для перекрытия подачи голубого топлива. Восстановили 18000 указателей, по которым можно определить расположение газовых сетей. Проверили систему пожарной безопасности на случай аварий, подготовили запас необходимых материалов. Благодаря принятым мерам вероятность неполадок и сбоев в работе сетей сведена к минимуму. В Приозерском районе тестируют новую систему вывоза отходов. С середины лета здесь реализуют пилотный проект, запущенный по инициативе губернатора Александра Дрозденко. Его суть в том, что региональный оператор отвечает не только за вывоз отходов из контейнеров, но и за мусор рядом с площадками. Причем компания сначала организует вывоз, а затем разбирается, кто должен оплатить эту работу. Эксперимент признали успешным. Жалоб на мусор в районе практически нет. Сейчас решается вопрос о распространении такого опыта на другие муниципалитеты региона. Представители районной администрации побывали в Новой Ладоге. Первым делом проверили ход ремонта участка тепловой магистрали в микрорайоне В на улице Ленинградской. Эти работы являются важным этапом подготовки к осенне-зимнему периоду. Затем главы проконтролировали процесс строительства футбольного поля на улице Суворова. Работы идут по проекту развития физической культуры и массового спорта и должны завершиться до 20 ноября. Осмотрели и будущую прогулочную зону на берегу Волхова. Здесь появится территория отдыха в рамках проекта развития туризма. Он предусматривает обустройство террас, смотровой площадки, размещение шезлонгов, установку современного освещения, новых арт-объектов и монтаж памятника Николаю Чудотворцу. Районный конкурс операторов машинного доения в 35-й раз прошел в Волховском районе. Участники продемонстрировали знания правил эксплуатации оборудования и технологии доения, ветеринарно-санитарных норм и требований техники безопасности. За победу боролись 7 специалистов. В итоге первое место досталось сотруднице предприятия «Заречье» Елене Манановой. На второй позиции ее коллега Атажон Эгамурдов. На третьей Мария Большакова из хозяйства «Волхов». Победительница представит наш район на областном конкурсе в следующем году. В Доме культуры «Железнодорожник» прошел праздник «Рябиновый вальс», посвященный Дню пожилого человека. Мероприятие организовал Совет ветеранов города Волхова. Глава администрации района Александр Сафонов вручил благодарственные письма депутата Госдумы Сергея Петрова тем, кто ведет активный образ жизни, добивается успехов в творческой, спортивной и общественной деятельности. Награды получили семейные пары, отметившие юбилеи совместной жизни. Так Сергей и Надежда Лебедева недавно отпраздновали золотую свадьбу, а Николай и Валентина Лютиковы – бриллиантовую. Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
2: Куда ветер дует?
3: Прогноз погоды.
4: По народным приметам, восточный ветер в начале месяца к скорой сухой погоде. Западный – к дождям и сырости. Северный – к стуже. По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 октября, в Волхове переменная облачность. Возможен дождь днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер западный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 3 минуты. Слабая магнитная буря.
2: ФМ. Ленинградский прием. Прием. Гороскоп. На VFM.
5: Ваш ежедневный гороскоп.
6: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды во вторник.
5: Овен.
6: Сегодня Овнам нужно постараться четче доносить мысли до собеседника. Есть вероятность, что вы будете неправильно поняты.
5: Телец.
6: Аналогичная ситуация сегодня ждет и Тельцов. Лучше повторите несколько раз, чтобы убедиться, что вас правильно поняли.
5: Близнецы.
6: Близнецы сегодня будут находиться в растерянных чувствах. Вы будете не понимать, что вы вообще здесь делаете. Не переживайте, потом поймете.
5: Рак.
6: Раки сегодня сумеют найти подход к любому собеседнику. Ладить вы будете и с бесполезными вещами, которым найдете применение.
5: Лев.
6: Сегодня львам придется раскрашивать скучный мир яркими красками. Сходите в гости или пригласите людей к себе домой.
5: Дева.
6: Девы сегодня найдут что-то забытое. Это может быть какая-нибудь вещь или даже старые чувства. Но не будем исключать возможность найти что-то ценное.
5: Весы.
6: Весам сегодня бесполезно заниматься домом. Постарайтесь найти повод уклониться от домашних хлопот.
5: Скорпион.
6: Скорпионов сегодня будет привлекать водная стихия. Будьте осторожны.
5: Стрелец.
6: Сегодня главным врагом стрельцов станет скука. Поборите ее, иначе она станет причиной неприятностей.
5: Козерог.
6: Козероги сегодня заразятся эгоцентризмом. Ваше неуважение к окружающим людям причинит вам в будущем массу неудобств.
5: Водолей.
6: Водолеям сегодня придется принять непростое решение, связанное с личной жизнью. Сделанный выбор удивит даже вас самих.
5: Рыбы.
6: Рыбам сегодня нужно оттянуться как следует. Потратьте свободное время так, чтобы потом не жалеть о бесцельном валянии на диване. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
5: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
2: Твой регион.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Восьмиклассница Петрова села писать сочинение «Как я провела лето». И на всякий случай сделала пометку 18+.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159. От 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Хвост у человека отпал, а необходимость им вилять остается. Разные мысли. Осень. С любимым радио. Ярко, тепло

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Повстречал турист медведя у березового пня. Будешь завтраком туриста, а туристом буду я.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8 911 007 07 60.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1953 год. Свадьба с приданым.
7: Камера, мотор.

0: 9 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 8 на VFM. В студии Валентина Новикова. Газовики Ленинградской области завершили подготовку к зиме. Специалисты проверили более 130 километров газопроводов, отремонтировали свыше 1000 шкафов регулировки подачи газа. Также газовики привели в порядок 7000 защитных крышек на газопроводах и более 34000 устройств для перекрытия подачи голубого топлива. Восстановили 18000 указателей, по которым можно определить расположение газовых сетей. Проверили систему пожарной безопасности на случай аварий, подготовили запас необходимых материалов. Благодаря принятым мерам вероятность неполадок и сбоев в работе сетей сведена к минимуму. В Приозерском районе тестируют новую систему вывоза отходов. С середины лета здесь реализуют пилотный проект, запущенный по инициативе губернатора Александра Дрозденко. Его суть в том, что региональный оператор отвечает не только за вывоз отходов из контейнеров, но и за мусор рядом с площадками. Причем компания сначала организует вывоз, а затем разбирается, кто должен оплатить эту работу. Эксперимент признали успешным. Жалоб на мусор в районе практически нет. Сейчас решается вопрос о распространении такого опыта на другие муниципалитеты региона. Представители районной администрации побывали в Новой Ладоге. Первым делом проверили ход ремонта участка тепловой магистрали в микрорайоне В на улице Ленинградской. Эти работы являются важным этапом подготовки к осенне-зимнему периоду. Затем главы проконтролировали процесс строительства футбольного поля на улице Суворова. Работы идут по проекту развития физической культуры и массового спорта и должны завершиться до 20 ноября. Осмотрели и будущую прогулочную зону на берегу Волхова. Здесь появится территория отдыха в рамках проекта развития туризма. Он предусматривает обустройство террас, смотровой площадки, размещение шезлонгов, установку современного освещения, новых арт-объектов и монтаж памятника Николаю Чудотворцу. Районный конкурс операторов машинного доения в 35-й раз прошел в Волховском районе. Участники продемонстрировали знания правил эксплуатации оборудования и технологии доения, ветеринарно-санитарных норм и требований техники безопасности. За победу боролись 7 специалистов. В итоге первое место досталось сотруднице предприятия «Заречье» Елене Манановой. На второй позиции ее коллега Атажон Эгамурдов. На третьей Мария Большакова из хозяйства «Волхов». Победительница представит наш район на областном конкурсе в следующем году. В Доме культуры «Железнодорожник» прошел праздник «Рябиновый вальс», посвященный Дню пожилого человека. Мероприятие организовал Совет ветеранов города Волхова. Глава администрации района Александр Сафонов вручил благодарственные письма депутата Госдумы Сергея Петрова тем, кто ведет активный образ жизни, добивается успехов в творческой, спортивной и общественной деятельности. Награды получили семейные пары, отметившие юбилеи совместной жизни. Так Сергей и Надежда Лебедева недавно отпраздновали золотую свадьбу, а Николай и Валентина Лютиковы – бриллиантовую. Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, восточный ветер в начале месяца к скорой сухой погоде. Западный – к дождям и сырости. Северный – к стуже. По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 октября, в Волхове переменная облачность. Возможен дождь днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер западный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 3 минуты. Слабая магнитная буря.
0: Ленинградское VFM радио. Радио. Гороскоп. На VFM.
3: Ваш ежедневный гороскоп. Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды во вторник.
4: Овен.
3: Сегодня Овнам нужно постараться четче доносить мысли до собеседника. Есть вероятность, что вы будете неправильно поняты.
4: Телец.
3: Аналогичная ситуация сегодня ждет и Тельцов. Лучше повторите несколько раз, чтобы убедиться, что вас правильно поняли.
4: Близнецы.
3: Близнецы сегодня будут находиться в растерянных чувствах. Вы будете не понимать, что вы вообще здесь делаете. Не переживайте, потом поймете.
4: Рак.
3: Раки сегодня сумеют найти подход к любому собеседнику. Ладить вы будете и с бесполезными вещами, которым найдете применение.
4: Лев.
3: Сегодня львам придется раскрашивать скучный мир яркими красками. Сходите в гости или пригласите людей к себе домой.
4: Дева.
3: Девы сегодня найдут что-то забытое. Это может быть какая-нибудь вещь или даже старые чувства. Но не будем исключать возможность найти что-то ценное.
4: Весы.
3: Весам сегодня бесполезно заниматься домом. Постарайтесь найти повод уклониться от домашних хлопот.
4: Скорпион.
3: Скорпионов сегодня будет привлекать водная стихия. Будьте осторожны.
4: Стрелец.
3: Сегодня главным врагом стрельцов станет скука. Поборите ее, иначе она станет причиной неприятностей.
4: Козерог.
3: Козероги сегодня заразятся эгоцентризмом. Ваше неуважение к окружающим людям причинит вам в будущем массу неудобств.
4: Водолей.
3: Водолеям сегодня придется принять непростое решение, связанное с личной жизнью. Сделанный выбор удивит даже вас самих.
4: Рыбы.
3: Рыбам сегодня нужно оттянуться как следует. Потратьте свободное время так, чтобы потом не жалеть о бесцельном валянии на диване. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
4: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами. VFM.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Изначально Камасутра была пособием по греко-римской борьбе. А потом кто-то подрисовал, и понеслось.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Человек с точки зрения обезьяны — это то, до чего может довести труд.

0: спасатели!
1: Народные частушки! Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999. Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
1: 1990 год. Паспорт.
5: Камера, мотор.
6: Лурди целый палец.
7: Ты синий пакет не видел?
8: О, гадал. Ты.
7: Да, я его выбросил.
6: Как и здесь?
7: Ты что, с ума сошел? Это грузинскую землю я на память взял. Ты что вытворяешь? В тюрьму захотел? Извини, дорогая. Брат навсегда в Израиль уезжает. Родную землю забыли взять. Ты что делаешь, сын осла? Это щебень из Астрахани. Вон грузинская земля. Три шага сделать лень.
1: VFM.

0: 10 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый умный датчик Xiaomi для дверей и окон. Компания Xiaomi анонсировала датчик открытия дверей и окон Door and Window Sensor третьего поколения. По сравнению с предшественником, новинка получила более чувствительный сенсор, расширенные функции мониторинга и улучшенную автономность. В отличие от предыдущей модели, устройство оснащается высокочувствительным TMR-сенсором вместо датчика холла с повышенной скоростью отклика и сниженным энергопотреблением. На одном заряде батарейки-таблетка новинка способна проработать до 3 лет при условии до 30 открытий-закрытий в сутки. Гаджет поддерживает протокол Bluetooth Mesh и экосистему HyperOS Connect, позволяя настраивать автоматические сценарии вроде выключения кондиционера при открытии окна. В приложении Mi Home доступны счетчик количества открытий за день и статистика времени работы, а также функция оповещения, если дверь остается открытой дольше 1 минуты. При этом ради уменьшения размеров корпуса производителю пришлось полностью убрать встроенный датчик освещенности, который присутствовал в прошлой версии. Краудфандинговая кампания по выпуску новинки стартует в октябре в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
3: Куда ветер дует?
4: Прогноз погоды.
5: По народным приметам, восточный ветер в начале месяца к скорой сухой погоде. Западный — к дождям и сырости. Северный — к стуже. По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 октября, в Волхове переменная облачность. Возможен дождь днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 3 минуты. Слабая магнитная буря.
6: VFM. Радио Ленинградской области.

0: девушки.
1: Реклама.
2: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
4: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Разные мысли. Похоже, что современных детей находят не в капусте, а в интернете. Разные мысли.
6: Настройся на яркое. Осень.

0: Народные байки.
1: Ничто так не убивает человека, как убийца.
2: Народные байки.
3: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22-633-8911-007-0760.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
3: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
8: 1997 год. Брат.
7: Камера, мотор.
9: Ты кто?
10: Я Данила. А ты кто?
9: Я? Павел Евграфович. А Светка где?
10: Светка? Светки нету. А вот ты, Павел Евграфович, слушай меня внимательно. Сейчас ты мне отдашь ключи и навсегда забудешь номер этого дома и этого телефона. Понял?
9: Ах, хель. Ой! Че по яйцам-то бьешь?
10: Ключи. Еще раз увижу тебя, убью.

0: 11 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В 2027 году работающие пенсионеры получат две индексации страховой пенсии в феврале и апреле, а в августе им проведут перерасчет с учетом страховых взносов за предыдущий год, сообщает агентство Data.ru. Первая индексация пройдет 1 февраля на уровень фактической инфляции за 2026 год, которая сейчас оценивается в 6,8%. Вторая состоится 1 апреля и составит 3,3% к страховой части. Третье повышение, августовский перерасчет, будет индивидуальным, поскольку социальный фонд учтет не более 3 пенсионных коэффициентов, перечисленных работодателем за пенсионера в предыдущем году.
1: Экономика должна быть экономной.
2: В июле в России работали в общей сложности 223 800 заведений общепита, что меньше на 8% год к году. Подобное падение было зафиксировано аналитиками впервые с 2022 года. Более того, подчеркивается, снижение оказалось более выраженным, чем в активный период ограничений во время пандемии COVID-19. В 2020 году количество заведений общепита в России сократилось почти на 5%, в 2021 году снижение оценивалось в 2,5%. Согласно 2GIS в августе 2026 года, только в российских городах-миллионниках работали 97 тысяч объектов, что меньше год к году на 1%. Самое выраженное снижение показали пекарни, на втором месте заведения фастфуда, на третьем заведения с кофе на вынос.
1: Копейка рубль бережет.
2: В сентябре 26 года специалисты Высшей школы экономики провели опрос среди 3000 пользователей цифровых платформ. Выяснилось, что более половины россиян почти всегда или чаще всего покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах. 58% респондентов отметили, что почти всегда или чаще покупают одежду, обувь и аксессуары через платформы. 42% с такой же частотой заказывают на маркетплейсах бытовую технику и электронику. Что касается категории продукты питания и лекарства, то их россияне покупают чаще в офлайн-магазинах. Традиционную розницу выбрали 55% и 46% респондентов соответственно. Только 12% россиян отметили, что приобретают продукты чаще или почти всегда на платформах, а лекарства 19%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Куда ветер дует?
4: С погодой.
5: По народным приметам, восточный ветер в начале месяца к скорой сухой погоде. Западный – к дождям и сырости. Северный – к стуже. По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 октября, в Волхове переменная облачность. Возможен дождь днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер западный – до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 3 минуты. Слабая магнитная буря.
6: ДФМ. ДФМ. В Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Вот кто губы накачивает, кто попу увеличивает. А вот сколько «Жигули» не тюнингу, и «Мерседес» не получится.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Нельзя очистить совесть, заметая следы.

0: слушай 99.3 VFM.
1: VFM. Никто не создаст за нас нашу красоту. Красоту жизни и красоту момента.

0: Ну без спроса не вытаскивай.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
9: 1969 год. Адъютант его превосходительства.
8: Камера, мотор.
10: Больно жалко мне вас. Вы там по железным дорогам бьете друг дружку. А у меня тут свои владения. Я могу тут воевать хоть 1000 лет. Ну и железную дорогу проверяем, когда надо. Верно, Никита?
11: Верно, батька. Ослы они.
10: Ты не суди их, Никита. Это они заучились маленько.

0: Полдень. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Перед отопительным сезоном тема жилищно-коммунального хозяйства становится удобной для мошенников. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Аксененко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в это время мошенники выбирают максимально правдоподобные легенды. Владельцам квартир могут сообщить, что нужно подтвердить заявку на подключение отопления, согласовать визит мастера, проверить счетчик, узнать задолженность или оформить перерасчет. Для убедительности они могут называть адрес дома, фамилию или управляющую компанию, а дальше просят код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение. Основная опасность таких схем в том, что мошенники не придумывают что-то фантастическое, а встраиваются в реальную повестку, подчеркнул Аксененко. Кода из СМС не требуется для запуска отопления, визита специалиста или перерасчета коммунальных платежей, добавил парламентарий. Сегодня молодежи можно спокойно обучаться на IT-специалистов, не опасаясь, что в будущем они останутся без работы. В перспективе 1-2 лет интерес к отрасли вспыхнет с новой силой, на фоне чего и спрос на сотрудников в этой области возрастет. Такой прогноз озвучил разработчик сайта Кремля Артем Геллер. Сегодняшнее угасание спроса на представителей отрасли он назвал временным процессом, подчеркнув, что позднее все равно будут нужны те же работники, просто немного с другой квалификацией, которую осваивают современные студенты. Можно смело отдавать ребенка в IT-отрасль, но надо поискать более квалифицированных педагогов, которые находятся ближе к тому, что реально происходит в бизнесе, добавил специалист. И в завершении выпуска фильм «Диггер» с актером Томом Крузом в главной роли провалился в прокате, поскольку за первые выходные его сборы составили всего 12 миллионов долларов. Картина может стать самой большой неудачей за всю карьеру артиста. Такой вердикт вынес таблоид Daily Mail со ссылкой на экспертов. Отмечается, что при предполагаемом бюджете в 160 миллионов долларов и затратах на рекламу, достигающих по некоторым оценкам сотни миллионов долларов, картине понадобится заработать в мировом прокате около 350 миллионов долларов, чтобы окупиться. Прогнозы экспертов, однако, неблагоприятные. По их словам, ущерб создателей может достичь 150 миллионов долларов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, восточный ветер в начале месяца к скорой сухой погоде. Западный – к дождям и сырости. Северный – к стуже. По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 октября, в Волхове переменная облачность. Возможен дождь днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 3 минуты. Слабая магнитная буря.
0: VFM Radio. На Ленинградской волне.

0: слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Ну, как говорил полковник Кольт, назовете слово целиком или будем вращать барабан?
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159. От 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Это я-то нерешительный. Сомневаюсь.

0: частушки.
1: Реклама. Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8 911 007 07 60.
2: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
3: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
6: 1991 год. Ночные забавы.
7: Камера, мотор.
8: Здравствуй, любимый. Не спишь? Я тоже. Прости, пожалуйста, а ты мужчина или женщина?
9: Ах, девушка.
8: Нет, я просто подумал, что ты притворяешься. Сейчас многие мужчины выдают себя за женщин. Нет, я к таким мужчинам не принадлежу.
9: А тебя как зовут, любимая?
8: Оля?
9: Оля.
8: Это красиво.
9: А меня Саша.
8: Сашуля.
9: Профессия?
8: Необычная. Интриговать, ладно, не буду. Лабух я. Лабух, не поняла? Ну, музыкант, то есть.
9: Сколько мне лет?
8: Тоже уже 20.

0: 13 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Леознов заявил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, об этом сообщает РИА Новости. По его словам, в текущем сезоне вакцины против гриппа были полностью обновлены, что говорит о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Он отметил, что это подтверждает необходимость вакцинации. По словам Леознова, в первую очередь прививаться нужно более уязвимым группам населения – детям, беременным, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. Потеря льготного периода, привычка вносить только минимальный платеж и комиссии за отдельные операции являются главными рисками при использовании кредитной карты. Об этом газете.ру заявила кандидат экономических наук Лилия Буркина. Ставки по кредиткам могут достигать 47-54% годовых. Если заемщик не погасит задолженность в срок, банк начнет начислять проценты по правилам договора. По условиям ряда карт они рассчитываются на всю сумму долга с момента покупки, а не только после окончания грейс-периода. Минимальный платеж создает иллюзию контроля над долгом. Значительная его часть может уходить на проценты, тогда как основная задолженность сокращается очень медленно. В результате срок погашения растягивается на годы, а итоговая переплата многократно увеличивается, предупредила эксперт. И в завершении выпуска в продажу поступил роман «Мертвые души. Второй том. Возрождение». Необычное продолжение классического произведения Николая Гоголя. Текст создал «Гигачат» в рамках культурно-исследовательского проекта «Крупного банка». «Гигачат» обучали на полном собрании сочинений Гоголя, включая письма, черновики и записные книжки, а также на текстах его современников – Пушкина, Достоевского, Тургенева, философских трудах и библейских источниках. Чтобы результат соответствовал духу Гоголя, специалисты разработали систему оценки из 11 параметров, учитывали лексическое разнообразие, в том числе архаизмы и гоголевские неологизмы, гротеск, комическую пластику диалогов и характерное присутствие автора-рассказчика. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует?
3: Прогноз погоды.
4: По народным приметам, восточный ветер в начале месяца к скорой сухой погоде. Западный – к дождям и сырости. Северный – к стуже. По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 октября, в Волхове переменная облачность, возможен дождь днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 3 минуты. Слабая магнитная буря.
5: ЛФМ. Ленинградский прием. Прием.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: А в чем сходство депутатов и гастарбайтеров? И те, и другие переводят деньги своим семьям за границу.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания, полицейского водителя. Граждан

0: РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
1: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
2: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
4: Разные мысли. Для мании величия не надо величия. Достаточно одной мании.

0: шерсть, у него погуще шерсть.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1973 год. Неисправимый лгун.
7: Камера, мотор.
8: Его высочество, наследный принц Бурухтани и мир Бурухтан II, спрашивает у своего высокочтимого гостя, как ему понравился фазан по-деревенски под майонезом, начиненный креветками, орехами и плодами манго.
9: Передайте его высочеству, наследному принцу Бурухтану II.
8: Второму.
9: Что такого превосходного фазана под майонезом по-деревенски, начиненного орехами...
8: Креветками.
9: И плодами?
8: Манго.
9: Я уже давно не ел.

0: 14 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: В 2027 году единовременное пособие при рождении ребенка превысит 30 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты президентской академии Елена Сацура. По словам собеседника агентства, с 1 февраля выплату планируется увеличить до 30 400 рублей. Эксперт уточнила, что в текущем году размер пособия составляет 28 450 рублей. Увеличение размера выплаты связано с ежегодной индексацией, которую проводят с учетом роста потребительских цен за предыдущий год. Большинство работников не обязаны информировать основного работодателя о второй официальной работе, самозанятости или разовых заказах. Подработка должна выполняться в свободное время и не мешать исполнению трудовых обязанностей. Об этом газете «РУ» заявил доктор экономических наук Юрий Шитько. Трудовой кодекс разрешает заключать договоры о внешнем совместительстве с несколькими работодателями, пояснил он. По словам эксперта, для внешнего совместительства установлено ограничение. Обычно продолжительность работы не должна превышать 4 часов в день и половины месячной нормы рабочего времени. Полный день допускается, когда сотрудник свободен от основной работы, добавил эксперт. И в завершении выпуска: снизить риск депрессии помогает более сбалансированный распорядок жизни. Об этом заявил психолог Сергей Ланг. Он посоветовал обращать внимание на то, как проходит день и хватает ли человеку времени на отдых и заботу о себе. По словам специалиста, важно разумно планировать дела, уметь отказываться от лишних нагрузок и учитывать собственные потребности. Также стоит избегать ситуации, когда человек регулярно пропускает приемы пищи или компенсирует недосып только в выходные. Такие привычки усиливают стресс, отметил психолог. Важно правильно распределять время, уметь отказывать и делать выбор в пользу себя, не боясь кого-то обидеть, подчеркнул эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует?
3: Прогноз погоды.
4: По народным приметам, восточный ветер в начале месяца к скорой сухой погоде. Западный – к дождям и сырости. Северный – к стуже. По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 октября, в Волхове переменная облачность, возможен дождь, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 3 минуты. Слабая магнитная буря.
5: Твое. Ленинградское. VFM-радио. Радио.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: А вот интересно, есть ли почетные доноры в спермобанках?
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 000 рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом

0: в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
1: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22-633-8-911-007-0760.
2: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
3: Разные мысли. У закона

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Не гляди, подруга, косо, можешь зрение сгубить. Милый мой по мне вздыхает, не получится отбить.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
8: 1979 год.
9: Тот самый Мюнхгаузен.
10: Камера, мотор.
11: Это правда?
12: Что?
11: Ну, говорят, будто бы, значит, вы объявили войну Англии.
12: Если Англия не примет условия ультиматума.
11: Ультиматума?
12: Я выслал им ультиматум.
11: Кому им?
12: Английскому королю, членам британского парламента.
11: Угу.
12: Если мои условия не будут приняты, я лично начну войну.
11: Начнете войну?
12: Начну.
11: Угу. Где командующий? А, так. Ну вот что, послав ультиматум королю, барон тем самым перешел все границы. Война – это, вы знаете...
13: Я помню, ваше высочество, когда...
11: Достаточно. Сдайте шпагу.
12: Ваше высочество, я знаю, вы благородный человек. И в душе тоже против Англии.
11: Да, в душе против. Да, она мне не нравится.
12: Да.
11: Но я сижу и помалкиваю.
13: Война – это...
11: Подождите. Сдавайте шпагу. Сдавайте, сдавайте. Совершенно распустились. Кто хочет, объявляет войну. Кто не хочет, не объявляет.
0: Качаем оба берега.

0: 15 часов.
1: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Перед Днем народного единства 4 ноября у россиян будет последний сокращенный рабочий день в этом году, заявила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова. Она уточнила, что 3 ноября граждане будут работать на час меньше, при этом на зарплате это не отразится. Это последний сокращенный день в 26-м году, отметила эксперт. Она добавила, что сотрудников со сменным графиком это может не коснуться. Однако по трудовому законодательству работнику полагается компенсация, если этот час будет рабочим. Россияне смогут проверять продавцов на маркетплейсах благодаря новому закону о платформенной экономике, который вступил в силу с 1 октября, заявил газете «Ру» президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. По его словам, площадка проверяет партнера еще до допуска на платформу в карточке товара или магазина. Должны быть сведения о продавце, в том числе ИНН, а для товаров с обязательными требованиями – данные о сертификатах, декларациях и маркировке. Там же видно, что сама платформа не является продавцом, если она выступает только посредником, пояснил эксперт. По ИНН продавца можно дополнительно свериться в открытых реестрах Федеральной налоговой службы, добавил президент ассоциации. И в завершение выпуска. Утверждение о том, что молодые россияне безграмотны, являются мифом. Об этом журналистам РИА Новости заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов. По его словам, нельзя говорить о том, что предыдущие поколения общались на более красивом и правильном русском языке по сравнению с современной молодежью. Нам так кажется просто потому, что для нас эталон всегда в прошлом, потому что произношение прошлого действительно нам представляется более красивым, отметил эксперт. Он обратил внимание, что язык давно бы уже исчез, если бы каждое новое поколение было безграмотнее предыдущего. Как сказал Пахомов, русский язык со временем меняется и развивается так, чтобы его носители могли описывать окружающий их мир. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует?
4: Прогноз погоды.
5: По народным приметам, восточный ветер в начале месяца к скорой сухой погоде. Западный – к дождям и сырости. Северный – к стуже. По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 октября, в Волхове переменная облачность. Возможен дождь днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер западный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 3 минуты. Слабая магнитная буря.
6: VFM. Радио Ленинградской области.

0: Слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Самое тяжелое в работе стоматолога – это уговорить пациентку раздеться.
3: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
4: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Разные мысли. Я хотел бы научиться признавать свои ошибки, но я их не совершаю.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Милка плачет у сарая, слезы горькие глотая. Я ж ее не обижал, просто замуж не позвал.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности. Машинист-экскаватор, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1979 год. Место встречи изменить нельзя.
8: Камера, мотор.
9: Чего вы хотите от меня?
10: Я хочу, чтобы вы сами себе помогли. Чистосердечным раскаянием и своим признанием и рассказом о вашем прошлом вы себе расчистите дорогу к новой жизни.
9: Да, я расскажу все. Я все расскажу.
10: Верю.
9: Все. Про все случаи, когда
10: верю.
9: Мы брали чудо.
10: Я вам верю. Верю, что вы на пути к новой жизни. И что этот отрезок вашей жизни вы будете вспоминать как ужасный сон.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Перед отопительным сезоном тема жилищно-коммунального хозяйства становится удобной для мошенников. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Аксененко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в это время мошенники выбирают максимально правдоподобные легенды. Владельцам квартиры могут сообщить, что нужно подтвердить заявку на подключение отопления, согласовать визит мастера, поверить счетчик, узнать задолженность или оформить перерасчет. Для убедительности они могут называть адрес дома, фамилию или управляющую компанию, а дальше просят код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение. Основная опасность таких схем в том, что мошенники не придумывают что-то фантастическое, а встраиваются в реальную повестку, подчеркнул Аксененко. Коды из СМС не требуются для запуска отопления, визита специалиста или перерасчета коммунальных платежей, добавил парламентарий. Директор НИИ «Гриппа» имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Леознов заявил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, об этом сообщает РИА Новости. По его словам, в текущем сезоне вакцины против гриппа были полностью обновлены, что говорит о приходе новых штаммов вирусов гриппа, которым у россиян нет иммунитета. Он отметил, что это подтверждает необходимость вакцинации. По словам Леознова, в первую очередь прививаться нужно более уязвимым группам населения – детям, беременным, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. И в завершении выпуска: снизить риск депрессии помогает более сбалансированный распорядок жизни, об этом заявил психолог Сергей Ланг. Он посоветовал обращать внимание на то, как проходит день и хватает ли человеку времени на отдых и заботу о себе. По словам специалиста, важно разумно планировать дела, уметь отказываться от лишних нагрузок и учитывать собственные потребности. Также стоит избегать ситуации, когда человек регулярно пропускает приемы пищи или компенсирует недосып только в выходные. Такие привычки усиливают стресс, отметил психолог. Важно правильно распределять время, уметь отказывать и делать выбор в пользу себя, не боясь кого-то обидеть, подчеркнул эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Куда ветер дует?
3: Прогноз погоды.
4: По народным приметам, восточный ветер в начале месяца к скорой сухой погоде. Западный – к дождям и сырости. Северный – к стуже. По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 октября, в Волхове переменная облачность, возможен дождь, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер западный, до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 3 минуты. Слабая магнитная буря.
1: ДФМ. ДФМ. При Ленинградской области.

0: Нового берега.
1: Я прыгнул в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, и дай мне уже все равно. Для тебя мое

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: У меня настолько старый телефон, что его до сих пор прослушивает КГБ.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Не стоит судить о книге по ее экранизации. Разные мысли.

0: частушки.
1: Реклама.
2: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8 911 007 07 60.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории и профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 1978 год. 31 июня.
6: Камера.

0: 18 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый умный датчик Xiaomi для дверей и окон. Компания Xiaomi анонсировала датчик открытия дверей и окон Door and Window Sensor третьего поколения. По сравнению с предшественником, новинка получила более чувствительный сенсор, расширенные функции мониторинга и улучшенную автономность. В отличие от предыдущей модели, устройство оснащается высокочувствительным TMR-сенсором вместо датчика холла с повышенной скоростью отклика и сниженным энергопотреблением. На одном заряде батарейки-таблетка новинка способна проработать до 3 лет при условии до 30 открытий-закрытий в сутки. Гаджет поддерживает протокол Bluetooth Mesh и экосистему HyperOS Connect, позволяя настраивать автоматические сценарии вроде выключения кондиционера при открытии окна. В приложении Mi Home доступны счетчик количества открытий за день и статистика времени работы, а также функция оповещения, если дверь остается открытой дольше 1 минуты. При этом ради уменьшения размеров корпуса производителю пришлось полностью убрать встроенный датчик освещенности, который присутствовал в прошлой версии. Краудфандинговая кампания по выпуску новинки стартует в октябре в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
3: VFM Radio. На Ленинградской волне.

23 и прибавляй.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Саша встал с утра и опохмелился. А потом вспомнил, что вчера-то и не бухал.
3: Реклама.
4: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
3: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Разные мысли. И среди людей попадаются люди. Разные мысли.

0: Частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Камера, мотор.
7: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу
1: папаш. И голосом толстым большим попоешь.
2: ЕФМ. Танцуют все.
3: Танцуют все.

0: 18 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В 2027 году работающие пенсионеры получат две индексации страховой пенсии в феврале и апреле, а в августе им проведут перерасчет с учетом страховых взносов за предыдущий год, сообщает агентство Data.ru. Первая индексация пройдет 1 февраля на уровень фактической инфляции за 2026 год, которая сейчас оценивается в 6,8%. Вторая состоится 1 апреля и составит 3,3% к страховой части. Третье повышение, августовский перерасчет, будет индивидуальным, поскольку социальный фонд учтет не более 3 пенсионных коэффициентов, перечисленных работодателем за пенсионера в предыдущем году.
1: Экономика должна быть экономной.
2: В июле в России работали в общей сложности 223 800 заведений общепита, что меньше на 8% год к году. Подобное падение было зафиксировано аналитиками впервые с 2022 года. Более того, подчеркивается, снижение оказалось более выраженным, чем в активный период ограничений во время пандемии COVID-19. В 2020 году количество заведений общепита в России сократилось почти на 5%, в 2021 году снижение оценивалось в 2,5%. Согласно 2GIS, в августе 2026 года только в российских городах-миллионниках работали 97 тысяч объектов, что меньше год к году на 1%. Самое выраженное снижение показали пекарни, на втором месте заведения фастфуда, на третьем заведения с кофе на вынос.
1: Копейка рубль бережет.
2: В сентябре 26 года специалисты Высшей школы экономики провели опрос среди 3000 пользователей цифровых платформ. Выяснилось, что более половины россиян почти всегда или чаще всего покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах. 58% респондентов отметили, что почти всегда или чаще покупают одежду, обувь и аксессуары через платформы. 42% с такой же частотой заказывают на маркетплейсах бытовую технику и электронику. Что касается категории продукты питания и лекарства, то их россияне покупают чаще в офлайн-магазинах. Традиционную розницу выбрали 55 и 46% респондентов соответственно. Только 12% россиян отметили, что приобретают продукты чаще или почти всегда на платформах, а лекарства 19%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Ленинградский прием. Прием.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Если у вас в доме тихо, это значит, ребенок уже разрисовал обои и теперь пьет из унитаза.
3: Народные байки.
0: Реклама.

0: 59 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на Волхов.ру. 16+.
2: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
3: Разные мысли. Когда у тебя 7 пятниц на неделе, то тебе приходится работать без выходных.

DFM. Только движение. Движение. DFM.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Эх ты, лук, ты мой лучок, меня тронул мужичок. А я улыбнулась, взяла и оглянулась.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции. Специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22-633-8911-007-0760.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
4: 1990 год. Паспорт.
5: Камера, мотор.
6: Товарищ шпион, вам звонили из Грузии и просили, как только вы появитесь, срочно позвонить на работу. Только не от нас. Изи будет сердиться. Идите к советским консулам, они вам, как шпиону, обязаны бесплатно соединить.
7: Каким консулам? У нас с вами дипломатических отношений нет.

танцует. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все знают.

0: 19 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Перед отопительным сезоном тема жилищно-коммунального хозяйства становится удобной для мошенников. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Аксененко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в это время мошенники выбирают максимально правдоподобные легенды. Владельцам квартир могут сообщить, что нужно подтвердить заявку на подключение отопления, согласовать визит мастера, проверить счетчик, узнать задолженность или оформить перерасчет. Для убедительности они могут называть адрес дома, фамилию или управляющую компанию, а дальше просят код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение. Основная опасность таких схем в том, что мошенники не придумывают что-то фантастическое, а встраиваются в реальную повестку, подчеркнул Аксененко. Кода из СМС не требуется для запуска отопления, визита специалиста или перерасчета коммунальных платежей, добавил парламентарий. Сегодня молодежи можно спокойно обучаться на IT-специалистов, не опасаясь, что в будущем они останутся без работы. В перспективе 1-2 лет интерес к отрасли вспыхнет с новой силой, на фоне чего и спрос на сотрудников в этой области возрастет. Такой прогноз озвучил разработчик сайта Кремля Артем Геллер. Сегодняшнее угасание спроса на представителей отрасли он назвал временным процессом, подчеркнув, что позднее все равно будут нужны те же работники, просто немного с другой квалификацией, которую осваивают современные студенты. Можно смело отдавать ребенка в IT-отрасль, но надо поискать более квалифицированных педагогов, которые находятся ближе к тому, что реально происходит в бизнесе, добавил специалист. И в завершении выпуска фильм «Диггер» с актером Томом Крузом в главной роли провалился в прокате, поскольку за первые выходные его сборы составили всего 12 миллионов долларов. Картина может стать самой большой неудачей за всю карьеру артиста. Такой вердикт вынес таблоид Daily Mail со ссылкой на экспертов. Отмечается, что при предполагаемом бюджете в 160 миллионов долларов и затратах на рекламу, достигающих по некоторым оценкам сотни миллионов долларов, картине понадобится заработать в мировом прокате около 350 миллионов долларов, чтобы окупиться. Прогнозы экспертов, однако, неблагоприятные. По их словам, ущерб создателей может достичь 150 миллионов долларов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует?
3: Прогноз погоды.
4: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду, световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
5: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Мужчины, помните, если девушка говорит «мне чуть-чуть», это уже немножечко «да».
3: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
4: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Прежде чем бороться за свои права, уточни, какие будут обязанности.

0: VFM.
1: Алло, ты можешь мне больше не звонить?

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: По-французски появляюсь, по-английски ухожу. А вообще я парень русский, на приличие не гляжу.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1997 год. Брат.
7: Камера, мотор.
8: Ты дело хорошее сделал, брат. Меня выручил. И людям помог. Теперь только русские люди торговать будут.
9: А немцы?
8: Что немцы?
9: Немцы будут?
8: Какие немцы?
9: Ну, немцы.
8: Зачем немцы?

0: 20 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Леознов заявил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, об этом сообщает РИА Новости. По его словам, в текущем сезоне вакцины против гриппа были полностью обновлены, что говорит о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Он отметил, что это подтверждает необходимость вакцинации. По словам Леознова, в первую очередь прививаться нужно более уязвимым группам населения – детям, беременным, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. Потеря льготного периода, привычка вносить только минимальный платеж и комиссии за отдельные операции являются главными рисками при использовании кредитной карты. Об этом газете «РУ» заявила кандидат экономических наук Лилия Буркина. Ставки по кредиткам могут достигать 47-54% годовых. Если заемщик не погасит задолженность в срок, банк начнет начислять проценты по правилам договора. По условиям ряда карт они рассчитываются на всю сумму долга с момента покупки, а не только после окончания грейс-периода. Минимальный платеж создает иллюзию контроля над долгом. Значительная его часть может уходить на проценты, тогда как основная задолженность сокращается очень медленно. В результате срок погашения растягивается на годы, а итоговая переплата многократно увеличивается, предупредила эксперт. И в завершении выпуска в продажу поступил роман «Мертвые души», второй том «Возрождение», необычное продолжение классического произведения Николая Гоголя. Текст создал «Гигачат» в рамках культурно-исследовательского проекта крупного банка. «Гигачат» обучали на полном собрании сочинений Гоголя, включая письма, черновики и записные книжки, а также на текстах его современников – Пушкина, Достоевского, Тургенева, философских трудах и библейских источниках. Чтобы результат соответствовал духу Гоголя, специалисты разработали систему оценки из 11 параметров, учитывали лексическое разнообразие, в том числе архаизмы и гоголевские неологизмы, гротеск, комическую пластику диалогов и характерное присутствие автора-рассказчика. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду, световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
0: VFM. VFM. Радио Ленинградской области. No more.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Да, между прочим, ты знаешь, да я вообще вампир. Правда, наполовину.
3: Это как это?
2: Ну, пью.
4: Народные байки.
0: Реклама.
5: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Человек – единственное животное, способное краснеть. Впрочем, только ему и приходится.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Хорошо, когда есть виза, можно съездить в город Пизу, а то с визой не в ладу, те пешком в Караганду.
1: Народные частушки.
3: Реклама. Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции. Специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22-633-8-911-007-0760.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
4: 1969 год. Адъютант его превосходительства.
5: Камера, мотор.
6: Одетый по форме, снизу. А сверху чего не обработали? У нас это называется конь... Тимк как?
7: Конфиксация.
6: Хочу с вами поразговаривать маленько. А то так поворачиваюсь, что более мы с вами не увидимся. Вы на меня уж не обижайтесь. У нас ни товарищев, ни благородиев. Мы с мужиками порешили просто. Братва и хлопцы.
8: А как женщин будете величать?
6: Баб тоже придумаем, как назвать. Ты помоешь.
9: VFM.

0: 21 час. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2027 году единовременное пособие при рождении ребенка превысит 30 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты президентской академии Елена Сацура. По словам собеседника агентства, с 1 февраля выплату планируется увеличить до 30 400 рублей. Эксперт уточнила, что в текущем году размер пособия составляет 28 450 рублей. Увеличение размера выплаты связано с ежегодной индексацией, которую проводят с учетом роста потребительских цен за предыдущий год. Большинство работников не обязаны информировать основного работодателя о второй официальной работе, самозанятости или разовых заказах. Подработка должна выполняться в свободное время и не мешать исполнению трудовых обязанностей. Об этом газете «РУ» заявил доктор экономических наук Юрий Шитько. Трудовой кодекс разрешает заключать договоры о внешнем совместительстве с несколькими работодателями, пояснил он. По словам эксперта, для внешнего совместительства установлено ограничение. Обычно продолжительность работы не должна превышать 4 часов в день и половины месячной нормы рабочего времени. Полный день допускается, когда сотрудник свободен от основной работы, добавил эксперт. И в завершении выпуска: снизить риск депрессии помогает более сбалансированный распорядок жизни. Об этом заявил психолог Сергей Ланг. Он посоветовал обращать внимание на то, как проходит день и хватает ли человеку времени на отдых и заботу о себе. По словам специалиста, важно разумно планировать дела, уметь отказываться от лишних нагрузок и учитывать собственные потребности. Также стоит избегать ситуации, когда человек регулярно пропускает приемы пищи или компенсирует недосып только в выходные. Такие привычки усиливают стресс, отметил психолог. Важно правильно распределять время, уметь отказывать и делать выбор в пользу себя, не боясь кого-то обидеть, подчеркнул эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
1: ДФМ. ДФМ. В ритме Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: В Кремле после выборов серьезные перестановки. Теперь кактус стоит справа от входа.
3: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск.

Он лучше всех знал, как все делать. Правда, ничего у него не получалось. Разные мысли. Осень с любимым радио. Ярко, тепло

песню. Слышишь голос осени дрожит. Одинокий лебедь в поднебесье над потерей.

меня томительны безумства. Сделай милость, птицу отпусти. И твои совсем чужие чувства — слабый повод.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Раздолбала Василена сковородкою пятак. Вижут Васю без сирены, нехороший это знак.
1: Народные частушки.
3: Реклама.
4: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
5: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактики Виктории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
8: Звезды кино.
9: Внимание, тишина на площадке.
8: 1968 год. Золотой теленок.
9: Камера, мотор.
10: Как зовут вашу тележку, Адам?
11: Лоурен Дитрих.
10: Ну, что это за название? Машина, как боевой корабль, должна иметь имя собственное. Ваш Лоурен Дитрих отличается замечательной скоростью и изяществом линий. Посему предлагаю отныне именовать его Антилопа Гну. Пожалуйста, кто против?
11: Я.
10: Единогласно. Тогда полный вперед. Заседание продолжается. Пункт назначения Черноморск.
12: VFM. Усталые игрушки не выспались сегодня, да и вчера устали от мелкой суеты.

0: 22 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Перед Днем народного единства 4 ноября у россиян будет последний сокращенный рабочий день в этом году, заявила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова. Она уточнила, что 3 ноября граждане будут работать на час меньше, при этом на зарплате это не отразится. Это последний сокращенный день в 26-м году, отметила эксперт. Она добавила, что сотрудников со сменным графиком это может не коснуться. Однако по трудовому законодательству работнику полагается компенсация, если этот час будет рабочим. Россияне смогут проверять продавцов на маркетплейсах благодаря новому закону о платформенной экономике, который вступил в силу с 1 октября, заявил газете «Ру» президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. По его словам, площадка проверяет партнера еще до допуска на платформу в карточке товара или магазина. Должны быть сведения о продавце, в том числе ИНН, а для товаров с обязательными требованиями – данные о сертификатах, декларациях и маркировке. Там же видно, что сама платформа не является продавцом, если она выступает только посредником, пояснил эксперт. По ИНН продавца можно дополнительно свериться в открытых реестрах Федеральной налоговой службы, добавил президент ассоциации. И в завершение выпуска утверждение о том, что молодые россияне безграмотны, являются мифом. Об этом журналистам РИА Новости заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов. По его словам, нельзя говорить о том, что предыдущие поколения общались на более красивом и правильном русском языке по сравнению с современной молодежью. «Нам так кажется просто потому, что для нас эталон всегда в прошлом, потому что произношение прошлого действительно нам представляется более красивым», — отметил эксперт. Он обратил внимание, что язык давно бы уже исчез, если бы каждое новое поколение было безграмотнее предыдущего. Как сказал Пахомов, русский язык со временем меняется и развивается так, чтобы его носители могли описывать окружающий их мир. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду, световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
0: ФМ-радио на Ленинградской волне.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: А вот у некоторых обезьян как бывает? Получил паспорт, и все. Считается человек.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Чем больше у человека проблем, тем меньше ему нужно для счастья. Разные мысли.

0: юбочка трещит.
1: Народные частушки.
2: Реклама. Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+. Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
3: Звезды кино.
4: Камера. Мотор.

0: 23 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Перед отопительным сезоном тема жилищно-коммунального хозяйства становится удобной для мошенников. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Аксененко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в это время мошенники выбирают максимально правдоподобные легенды. Владельцам квартиры могут сообщить, что нужно подтвердить заявку на подключение отопления, согласовать визит мастера, поверить счетчик, узнать задолженность или оформить перерасчет. Для убедительности они могут называть адрес дома, фамилию или управляющую компанию, а дальше просят код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение. Основная опасность таких схем в том, что мошенники не придумывают что-то фантастическое, а встраиваются в реальную повестку, подчеркнул Аксененко. Коды из СМС не требуются для запуска отопления, визита специалиста или перерасчета коммунальных платежей, добавил парламентарий. Директор НИИ «Гриппа» имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Леознов заявил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, об этом сообщает РИА Новости. По его словам, в текущем сезоне вакцины против гриппа были полностью обновлены, что говорит о приходе новых штаммов вирусов гриппа, которым у россиян нет иммунитета. Он отметил, что это подтверждает необходимость вакцинации. По словам Леознова, в первую очередь прививаться нужно более уязвимым группам населения – детям, беременным, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. И в завершении выпуска: снизить риск депрессии помогает более сбалансированный распорядок жизни, об этом заявил психолог Сергей Ланг. Он посоветовал обращать внимание на то, как проходит день и хватает ли человеку времени на отдых и заботу о себе. По словам специалиста, важно разумно планировать дела, уметь отказываться от лишних нагрузок и учитывать собственные потребности. Также стоит избегать ситуации, когда человек регулярно пропускает приемы пищи или компенсирует недосып только в выходные. Такие привычки усиливают стресс, отметил психолог. Важно правильно распределять время, уметь отказывать и делать выбор в пользу себя, не боясь кого-то обидеть, подчеркнул эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Куда ветер дует?
3: Прогноз погоды.
4: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
1: ФМ. Ленинградский прием. Прием. Прием. Прием. Прием.
5: Кто вы по знаку зодиака? Знаете ли вы, каким для вашего знака станет завтрашний день?
6: Будет ли он насыщен событиями и эмоциями? Либо вас ждет полный штиль и отсутствие новостей?
5: А может, все это уже наступило, и вы не знаете, как правильно реагировать?
6: Не пускайте дело на самотек. Будьте в курсе предстоящих событий.
5: Советы, рекомендации и прогнозы. Слушайте ежедневно в программе «Гороскоп».
1: Гороскоп. На VFM.
7: Ваш ежедневный гороскоп.
8: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в среду.
7: Овен.
8: Сегодня овнам придется принять меры по ликвидации творческого беспорядка. Что поделать, если вы личность с тонкой душевной организацией?
7: Телец.
8: Тельцы сегодня могут позволить себе предаться мечтам. Иногда уйти от реальности просто необходимо.
7: Близнецы.
8: Близнецы сегодня будут легко решать все дела и проблемы. Это зарядит вас оптимизмом.
7: Рак.
8: Ракам сегодня следует повременить с вопросами. Ответы найдутся позднее.
7: Лев.
8: Сегодня львам лучше всего придерживаться собственной точки зрения. Мнение окружающих будет неверным.
7: Дева.
8: Девы сегодня весь день будут заботиться о близком человеке. Занятие, конечно, непростое, но приятное. Тем более вас очень искренне отблагодарят.
7: Весы.
8: А весам сегодня не нужно спешить. Также следует отказываться от всех рискованных сделок.
7: Скорпион.
8: Скорпионы сегодня помогут кому-то из близких с решением бытовой проблемы. Благодарное лицо озарится улыбкой, и это будет лучшим спасибо.
7: Стрелец.
8: Сегодня стрельцы смогут сделать мир немного прекраснее. Правда, звезды не говорят, в чем тут дело.
7: Козерог.
8: Козероги сегодня услышат интересную мысль, которую захотят воплотить в жизнь. Идею подадут друзья.
7: Водолей.
8: Водолеев сегодня ждут перемены в жизни. Они будут важными, но кратковременными.
7: Рыбы.
8: Рыбы сегодня прекрасно поработают и еще лучше отдохнут. Так держать. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
7: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
0: Там, где ты. 99,3.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-Т-У-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Дорогая, если я умру, ты долго не горюй. Сразу замуж выходи. Будь счастлива.
3: Да ты задолбал! Ну нормальный же суп! Не хочешь, не ешь!
4: Народные байки.
0: Реклама.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47013-0139 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Повторяя чужие ошибки, расплачиваться за них приходится

как за свои собственные. Разные мысли. Настройся на яркое. На яркое. Осень.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Раньше были времена, теперь моменты.
3: Даже кошка у слона просит алименты.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
4: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
5: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
6: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
9: 2001 год.
10: Даунхаус.
8: Камера, мотор.
11: Наркотиков нет. Что такое наркотики? Разве это удовольствие? Хаос один. И кто их придумал? Хиппи некультурные. А водку? Сам Менделеев, великий ученый, отец всей химической таблицы элементов. Светоч.
12: Великий ум.

0: полночь.
1: Священная наша держава.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
0: ВФМ. ВФМ. Радио Ленинградской области.

0: час ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду, световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
0: ДФМ в ритме Ленинградской области.

Слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ.

0: 2 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
0: VFM Радио. На Ленинградской волне.

слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ. От жизни все бери. 99,3.

уходит закат. Знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат. Странно.

странно, что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке. Твоя

0: 3 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
0: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.